0: спалил меня в полиции.
1: Я сделал вид, что в этом нет ничего такого, и я сказал тебе.
2: Billy.
1: Hey.
2: Billy.
1: Hey. Billy.

0: band. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. The deep, dark,
1: Зачем я в мусору канул, знаю ты стрелку? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки.

0: И разбираемся, где
1: как, а где там.
0: А тут как тут цветные банды. И мы с
1: мастер
0: отплясали. Выбивали как на крылечке.
2: Семен
0: холодный, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: тебе
0: не дал осечки, когда пробил пустой одного мента. Лежим в
1: стремном,
0: как две египетские бинго. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруканских
1: гей-вебсайте.
0: Мы поправимся от я застряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините, но мусора
1: Do anal.
0: Это

0: Харя, как
1: на гей-вебсайте
0: хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: Full Master
0: очень важен честный
2: секс.

0: Я прошу прощения, а это Моргейл?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

Итак, далее в программе. Алежау Гонсалес Гауш с песней... Вы сами знаете, с какой песней. Встречаем!

0: pass.
1: Как мелодии.
0: Full master.
1: Говорят мне.
0: Play with day.
1: Если
0: boy next door. You ain't no fucking D.
1: Да пока на пару.
0: Boy.
1: Только черному.
0: Full master. Finger stick over.

0: Bite your market.
1: Fisting anal.
2: Yeah, Minecraft.
1: Gay sex.
2: На глубокой ночи.
1: Suck dick.
2: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
2: Сегодня
1: fisting anal.
2: Я в Майнкрафт. Включаю
1: секс.
2: Запустилась
1: Macab.
2: Со мной
1: bad.
2: Как крипов жарить пора. Меняем сегодня не
3: spanking
1: my ass.
0: Fuck you.
2: Спешу и я
1: swallow.
2: Gay.

0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Gay sex.
0: До глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там.
1: Gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?

0: don't go oh, mind yes, that.
1: Deep dark. Horny.
2: Мне достался
1: anal.
2: Но хотелось очень
1: fingers tipping ass.
2: И однажды утром в суматошный
1: dungeon
2: я уехал, чтобы
1: fisting master and my ass.
2: Сам себя считаю
3: fucking slay.
2: Теперь я
1: performance artist.

0: My car.
1: И дорогу
2: brothers
1: переходит важно.
0: И for master
3: dick
1: мохнатый
0: penetration.
3: Now!
1: Сам себя считаю
2: fucking slave.
1: Теперь я
0: здесь performance art.
1: Здесь
0: football.
1: Друзья. Но все так же ночью снится мне
0: do anal.
1: Отпусти.
2: Sorry, ask.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you.
0: Я.
2: Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.
0: Чтобы.
1: Swallow car.
0: Сам себя считаю.
2: Fucking slave.
0: Тебе я.
2: Performance artist.
0: Друзья. Но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
0: Отпусти. Не хочет.
2: Fantasy.
0: Моя. Как горячим.
1: Semen.
2: Smoking. In the dungeon.
0: И бежит куда-то по.
3: Nice.
1: My calm.
0: И дорогу.
3: Brothers.
2: Master
1: dick
2: penetration
3: now.

0: what твои мысли странны.
1: Mr. Affleck,
0: ass.
1: Укушен.
0: Бывало застревали, как
1: movies
0: сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
2: гей вебсайт
0: упавший со своим
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
4: семен.
3: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша
4: секс
3: не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно так надо.

0: You swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Ноги. Бежит.
1: Fucking slay. Лет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирует.

0: доброго ему.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: добру гейм.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е. Эй-е. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: fucking coming.
1: Это просто
2: гей секс.
1: Сумка правда, каблуки, под кофе на.
3: Suction.
4: Spanking.
5: Fisting.
1: Она меня не
5: любит.

0: не свои.
1: Latex gloves.
2: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
3: Я убираю себе, дорогие.
1: Oui.
3: Передай, что мне, ну, как бы вообще. Я никогда не покупал себе. Я никогда не покупал себе настолько дорогих.
1: Oui.
3: Вот.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. Oh, master.
1: Я больше не вернусь.

0: при коммунизме все будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up. Stick finger.
0: Среди ночи и понял,

0: Там будет
1: ass.
0: Затупились
1: horny dick.
0: У ребят ушек захмелели от лихой. Потаскала
1: секс
0: друзей.

0: Фэнтези.
1: Быстрые. До пламенной. А луга.
0: So horny.
1: Бархатный ковер.
0: Yeah. Секс.
1: Весенняя молодость.
0: Фэнтези.
1: Дурманила.
0: Amazing dick.
1: Уводила.
0: Ass. Ow! Suck.
1: Не ветер.
0: Suck some dick.

0: when ass.
1: Fan.
2: Dude. Turns me on.
3: Oh shit.
4: That's fucked.
1: Fucking coming.
5: Или отсмеялся я.
1: 300
5: вперед. Почему?
1: Do anal.
5: Так.

0: fucking latex glove.
1: Трудился
2: ли
1: и его поросшим мхом скрипело
0: фисты.
1: Ложились
0: семена,
1: как живые. Но тут раздался в
0: данжен
1: кто такие?

0: turns me on.
1: И мы только вдвоем, ты несешь
0: that pack
1: на руках, и я уже
0: swallow cum.
2: Ganging up.
1: Hi-ya.
0: Dungeon master.
1: Hi-ya.
0: Fucking coming, man. Do anal.
1: Мало для
0: my ass.
1: La-la-la.

0: И в небо летит
1: Билли Харрингтон
0: с одинаковыми
2: или
0: пьяный британский рай, так или иначе приходится класть пока по трамвай. Как будто решил
2: самым
0: способом. Но круче трамвая виселица. Мой способ будет особым. А после я буду лишь рад, что моя песенка спета. Но пока я просто
2: full master and slave.

come. Будет на спанкинг. Как тут на ас. Хоть и сделано in place. В школьном ансамбле. Батька next door. Artist. Master. Fucking. Давно. Жалко не слышат. Речи и band.

0: возник?
1: И откуда, и откуда он возник? Что такое?
2: Fucking deep.
1: Только
0: dick, dick,
2: dick.
1: И откуда он возник? Этот
0: dick,
2: dick,
0: dick.
1: И откуда он возник?
3: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Niko Doga is at war against a far

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел. И с грустным
2: bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел. Смотрю я вокруг. И хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boy. Next door.
1: Открыл. Ищу там.
2: For man.
1: Но вижу лишь
2: Master.
1: С гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя в
3: ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя в
3: ass.
2: So horny.
1: Boy. Кто?
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь, он
2: fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Ну все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это
2: fuck.
1: А че ты не
2: come?
1: Ты че, охуел?
2: Ты... Boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: love, stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошел.
2: Swallow cum. Cum.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting
3: deep
2: for master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man.
1: Заебись.
2: Latex glove for master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
4: Спасибо, дружок. Я в полном
2: oh, coming.
4: И я вам скажу.
1: Теперь я
2: boy next door.

0: я же совсем не
1: I'm so horny.
0: Я не
1: I'm
0: так
1: so horny.
0: Боемся в
1: дунген.
0: Я им
1: Dungeon Master.
2: Dark Home.
0: Вика.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел. И с грустным
2: bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел. Смотрю я вокруг. И хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boys. Next door.
1: Открыл. Ищу там.
2: Full man.
1: Но вижу лишь
2: master.
1: С гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя в
3: ass.
2: So horny.
1: Boy.
2: Boy next door.
1: Потому что ты смотришь
2: gay website.
1: Ебал тебя в
3: ass.
2: So horny.
1: Boy. Кто?
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь, он
2: fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all male.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot-low.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это
2: fuck.
1: А че ты не
2: come?
1: Ты че, охуел?
2: Ты... Boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: glove, stick finger in ass.
1: Вот теперь заебись, я пошел.
2: Swallow cum. Cum.
1: Ну нахуя ты
2: coming,
1: чувак? Было бы круто тебя
2: fisting
3: deep,
2: full master.
1: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
2: man,
1: заебись.
2: Latex glove, full master.
1: Точно поможет ему.
2: Just lube it up.
4: Спасибо, дружок. Я в полном
2: oh, coming.
4: И я вам скажу. Теперь я
2: boy next door.

0: подворотнем. Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты!
1: Stick finger in your ass. Yes.

0: Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас бы именно по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато расслабляться.
1: Swallow up. Yes.
0: А пожелай ты...
1: Stick finger.

Твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера ведение, сидит лишь на громче всех ходит он без пока не видит также наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Этот даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не сделал он. Он жертвует, сосредоточившись на семена. Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на... Ведь скоро наш станет сказочно богат.

набирает жопу и думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает сит в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И отобрал.

0: horny.
1: Мне достался
0: anal.
1: Но хотелось очень.
0: Finger sticking ass.
1: И однажды утром в суматошный
0: dungeon
1: я уехал, чтобы
0: fisting master and my ass.
1: Сам себя считаю.
2: Fucking slay.
1: Теперь я
2: performance artist.

0: what's my set?
1: My car.
2: И дорогу
3: brothers
2: переходит важно.
1: Evil master
0: dick.
2: Мохнатый
1: penetration.
0: Now!
2: Сам себя считаю.
3: Fucking slave.
2: Теперь я.
1: Performance art.
2: Здесь друзья. Но все так же ночью снится мне.
1: Do anal.
2: Отпусти.
3: Sorry, ask.

0: зимой.
1: The semen.
0: Вся белым бела. Целый день.
2: Fuck you. Я. Game Boy.
0: Ждет.
2: Dungeon Master.

0: Сиви справедливей добрей выглядит...
1: Нет, не так.
2: Latex glove.
1: Не черное, а
2: gay website.
1: Не белое.
2: Boy next door.
1: Не правое, а
2: existing.
1: Не левое.
2: Leatherhead.
1: Не блинное, а
2: two fat cocks.
1: Не блинное. И наоборот.
2: Marcinist.
1: Не темное, не кроткое, если длинно шеи.
2: Эй, ну.
1: Не короткое.
2: Dick.
1: А если лысое, то не белобрысое. И наоборот.
2: Ass.
3: Нужницы противоположности.
2: Слышь?
3: Никакой возможности. Никакой возможности. Никакой возможности.
2: Bad.
3: Никакой возможности.

0: машины для...
1: Some dicks.
0: Поздно не ходи.
2: Just lube it up.
0: Поберегись.
1: Let's do anal.
0: Тихо так, что лучше огляни.

0: finger.
1: Fisting.
2: Единственной
0: Joy.
2: На свете. Плыву я сквозь
0: finger.
2: И
0: fisting.
2: К единственной
0: Joy.
2: На свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я
0: Full master.
2: Я ей

0: Стой.
1: Морас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Что были потеряны.
4: Лэйс.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: придет.
1: Пусть
0: непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получив...
3: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь с ним опять.
1: Finger.
0: Stick. И опять...
4: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: Сомнут ремня, не тянет
1: Rip the skin.
0: Меня тянет наше
2: ass.
0: Да ты только согласись, если бы я раньше
2: Lube it up.
0: Для нас двоих
2: ass.
0: Здесь совсем никто бы не

0: cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Ну, так мало, сколько не
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи,
0: как?
3: Тебе так говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: never been one of shortcuts.
1: It has not been for the path,
0: for the faint-hearted,
1: or seek only the fleshly pleasures. Rather, it has been the risk-takers.
2: Как же так получается?
3: Семена.
2: Быстро кончается, и не так уже...
4: Gay website.
2: Нас зовут...
4: Boy next door.
2: Жизнь...
4: Gay party.
2: Упрямая, но держать...
4: Finger.
2: Упрямая.

0: haircut. Boy next door.
1: Скажи мне, что нет.
0: Do anal.
1: Не в жизни ни разу. Это первый.
2: Okay, the third one.

0: Matt Cox,
1: new
0: boy next door,
2: Paco Dungeon.
3: Над мной, но в разные стороны, кто мы с тобой?

0: That turns me on.
1: Я хочу рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
0: Horny.
2: Сучке приключился случай. Я предупреждаю. Такой ебучий.
0: Horny.
2: Сучке приключился случай.
0: Oh yeah. 15.

0: horny.
1: Сучки приключился случай. Я предупреждаю.
0: Horny.
1: Сучки приключился случай.
0: Oh yeah. 15.

0: Дома какая?
1: Вырви, Стар.
0: Образование вон сколько. Если честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Fucking slay!
2: О, да, horny. Сучки, приключился с ней. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучки, приключился с ней.
1: Oh, yeah. This thing ain't no...

0: семен.
1: Либо время. Секс.
0: Сегодня 30.
2: Shot title.
0: Finger. My ass. Next door.

0: you swallow semen по дороге.
1: You fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь не до троп. Бежит
2: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.

0: Добро гейм.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй, е. Ну, и, конечно, восхищай. Е, е, е, е. Коллег.
1: Фулмастер.
0: И друзей.

0: доброго
1: им. Эй, ну,
0: закачай. Эй-е, ну и, конечно, восхищай. Эй-е, коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Warning.
2: Вы думали, мог

0: Geronimo. Stay bad cock. It's making all
1: the suck. Geronimo has
0: gay sex.
2: My dick.
3: Позади
2: my anal.
3: Но не станем мы
2: Dude.
3: Все равно. Срочно надо
2: вон.
3: Прийти домой.
2: My dick.

0: Deep dark fantasy.
1: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадный.
0: Fucking coming.
1: Я выдумал все до строчки.
0: My dick.
1: Стоит.
0: Stick finger.
1: Дома в четверть седьмого. Вечно.
0: Suck dick. Fisting.
1: Знакомый до боли.
0: Amazing. Full master.
1: Запаха.
0: Семена.
1: Теплого поля.
0: Stick finger.
1: Дома в четверть седьмого.
0: Suck dick.
1: Fisting.
0: Jabronia.

0: Stop some warning.
1: Быть надо
2: suck some dick.
1: Чтобы сильным быть надо
0: finger dick.
1: Чтобы умным быть надо
3: rip the skin.
1: Чтобы долго жить надо
0: fight my sick.
1: Рано

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. Fisting. Do anal. Master. Fisting.
2: Fucking
0: semen. Boy next door.

0: пошло не так. Все, что осталось, это реквием. Паша не
1: Dark.
0: Дева покорившая.
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившая в память. Но я как...
1: Dick.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не
1: After.
0: Родная, но и Петербург чай не...
1: Dungeon.
0: Ты близко не...
1: Dark.
0: В нашем доме даже
2: Semen.
0: Не бежит, пардон. Я извиняюсь за...
1: Anal.
0: На каламбур, но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
2: Бэка.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
3: Billy Harrington.
0: На пять слабее, да позднее утихнет. Но я формирую свой
2: Semen.
0: Сам глубоко
1: Enough.
0: Зашифровать и не придумай круче ребуса, что не распутает.
1: Dark.
0: Грянет секс, со злости как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Fisting.
0: Ты красиво, но не помогло найти себя. Да и
3: Billy.
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по Жене.
1: Dark.
0: Боль мне реквием по Жене.
1: Dark.
0: Пой свой реквием и засыпай.

0: fuck you.
1: О, то, что сказано судьбой, перетразится.
0: И на гей-парти?
1: Они дуют босиком и падают по пьяне. И кажется, богиня уж давно на
0: секс
1: готова. Лишь бы люди снова не подняли
0: Лейха Клаб.
1: Так что мы не реквием по жене.
0: Дарк.
1: Реквием по жене.

Билеты, прикиды, пляшка с контрабандой, призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говёный биг. Не надо пиздеть, что ты... Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак? Пломит слишком высокую... Ты чё, охуёшь, только в натуре осёл? Давай не гони, нам тут

0: 300.
1: Ну ладно, проходим, и хватит. Наш самолет оторвался от трассы, нельзя ни...
2: Next door, ни... do anal.
1: Но все же удалось, проходя к унитазу, тайком всю Одессу
3: защипнуть.
1: Все приземлились теперь.
2: I'm an artist.
1: Ты пока что на лете разбитый багаж. Мы вас ждем, не дождемся, пошла шлак и ажиотаж.
4: Здрасте! Здрасте! Мы к вам приехали.

0: разбудит кого-то. Тут именно такой можно вешать топор. Здесь не разобьешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый. Но время идет, пора и на
1: ту.
0: Пора уж вовсю начинать. Привет, всем респект, мои драгоценные. С вами сегодня Монгол Шуудан. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лично и энергично.
1: This game, stick fingers.
2: So fucking horny.

0: Anal. Открывается медленной песней, все что-то немного народ остудит. И все первопали души, всем известны тут главные. В душе не будить, и вот наконец-то подводят печальные убытков под счет. Тут вышли мы, а может
1: попросим.
0: Давай, мы приедем еще. Здрасте, покрасьте. Мы к вам приехали с юго-запада. Лечу.

0: Do anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Bad cock.
3: Ass.
4: Semen.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю, с сожалением, ты был любимый.
0: Love your head.

0: Suck dick.
1: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
0: Why come?
1: Сомневаюсь, но мне так сказали.
0: Я suck dick.
1: И у меня нет...
0: 300 bucks.
1: Я отбил ее сапогами.
0: Ow! Ow! Ow!

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный
3: полмастер
2: войны.
1: Я suck dick.
3: Really?
2: Залети мая.
1: Bondage. Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking suck.

быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в фэнтези.

0: И пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: кучу.
0: Жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Van. Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: Billy Harrington.
1: Yes, we can.
2: Suck dick.
0: It's spanking.
3: Fisting.
4: Gay party.
5: Bad cop.
4: Penetration.
2: My dick so deep.
6: Что ничего плохого в этот мир просто не может произойти.
3: Bondage sex party.
7: Я и моя банда.
3: Fisting.
7: Любила.
5: Семена.
7: Отдавала.
3: Bondage sex party.
7: Я и моя.

0: fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.
3: Oh shit, I'm sorry.
4: Sorry for what?

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Поднолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя, подстриги Подстриги, поднули Я проездом
2: Fucking coming, $300
0: карман...

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no.
4: It's a fucking deep.

0: master.
1: Fisting
0: ass.
2: Между прочим.
0: Hey, no.
3: It's a fucking deal.
0: Finger.
4: Я хочу.
0: Cock.
4: Крючком. Крючком. Я хочу.
5: Крючком.
4: Хочу.
3: The semen.
4: Но не хочу.
0: $100.
4: Нафиг.
0: $100.
4: Если можно.
0: Suck cock.
3: Mine.

0: Не оставишь огни, потому что одним их чертям
1: Dungeon
0: спалите. Не верьте, мы грандиозно. У меня свои правила, будто мы
1: Dungeon
0: делают. Очень серьезно, вам пишут демо. Повышает градус, выпьет свой разум, аметик. Что ты скажешь, пирату, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: Dungeon Master.
0: Bad cock.
1: Oh, hey, they come.
0: This thing.

0: Что это мне ничего такого, я сказал тебе.
1: I don't do anal. I don't do anal. Anal. No, I don't. I

0: Bushmaster,
1: Seaman,
0: and Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon,
3: Next Door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad Cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Fisting.

0: желтым.
1: Come.
0: Черный за углом.
1: И Fat Cox.
0: Ненавидел весь дом. Только
1: Spanking.
0: Совсем не от.
1: Ass.
0: Как не лады.
1: Full mouth. Just
0: говорят, не
1: пусть.
0: Если
1: boy next door, you ain't no fucking deal.
0: Да пока наоборот.
1: Boy,
0: только черному.
1: Full mouth, the fingers thick, old

0: остальных пар.
1: Сбегаешь, чтоб не были.
2: The fucking D.
1: I am на уши продал.
2: So horny.
1: Свой
2: семен
1: подарил. А где твое?
2: Do anal.
3: Gay party next door.

0: Чудасо, все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять файт. Литр за литром искать, баду и тиндеры.
2: Баныч, веб-сайт.

0: словно
1: my ass. Без fisting my car.
2: Бывший boy next door.
0: Так похож. Знаю, нелегко в твоей стать безумство бездной, но у нас
2: gay party
0: впереди.

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. Fisting. Do anal. Master. Fisting.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: Dungeon.
1: Dungeon.
0: Размером с 300 баксов.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
0: Челябинск. Swallow my cum.

0: вас можна.
1: Любила б.
0: Вам.
1: Ас.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: ответит мне, что
1: Suction.
0: Дано.
2: Yeah.
0: Пусть
2: do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных

0: темноте. Ты всего лишь сон, и мгновение назад я был уверен, что
1: Get your ass out of here!
0: Пусть все горит огнем, ночью я...

0: Пшеницы тут с ума, это ход. И
1: бьет,
0: сочинивший кейбл для Нико-Нико-Дога.
2: Если... Да, видимо, да.

0: 300 bucks.
1: Сколько стоит?
0: Fisting.
1: Сколько стоит?
0: Fisting.
1: Сколько стоит?
0: Fisting. 300 bucks.
2: Мало. Заказал, будто ты
3: Gay.
2: Пси. Я влюбился в
3: Fat cock.

0: Finger in my ass.
1: Как много их.
2: Роли.
1: Такие. Ты любишь.
0: Finger.
1: А я.
0: Fucking D.

0: next door.
1: Ganging up.
0: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитеном. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.
3: Стоят.
2: Full master.
0: Bondage.
3: По коленам у перехода.
2: Dungeon.
3: Палитеном. Привет.
2: Gay party.
3: Я хороший.
2: Master.
3: Пойдем ко мне.
1: Rip the skin.
2: And
4: suction.

0: стоят
1: Full master bondage
0: По коленам у перехода
1: Dungeon
0: Палитена Привет
1: Gay party
0: Я хороший
1: Master
0: Пойдем ко мне
2: Rip the skin
1: And Sunshine
0: Стоят
1: Full master bondage
0: По коленам у перехода
1: Dungeon
0: Палитена Привет
1: Gay party
0: Я хороший
1: Master

0: ногах two fat cocks.
1: Сколько времени не виделись с тобой.
0: Boy.
1: Может, год.
0: That turns me off.
2: That hurts.

0: Скин.
1: Вот ты прикинь, челы что-то там на погоня, да? А я за один
2: 300 бакс
1: получил, бля.
2: Бакс.
1: За
2: майком.

0: you swallow semen. По дороге я fucking coming. К верху ноги, поберегитесь и не дотрог. Ноги бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание подбегая и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting.
0: Не охота и обмостыли.

0: yeah, упругой
1: пейно
0: сокращай, эй, yeah, ну и, конечно, восхищай, yeah, yeah, yeah, коллег,
1: full master,
0: и друзей.
1: Horny.

0: dungeon.
1: Очень серьезно, он пишет демо.
2: You got a bad cock.
1: Yes.
0: Повышает градус. Сферат в моменте. Что ты скажешь, пират, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: full dungeon master.

0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.
1: Я бросаю.
0: Boy next door.

0: coming, and your anal fingers are deep in ass. Make me come.
1: This thing,
0: my fucking ass, my fucking ass. Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two fat cocks.
2: Только изредка всплакнут две. Как

0: праздник нам приходит, эй!
1: Время fucking coming!
2: Что нам еще осталось?
3: As we can, as we can, as we can.
1: Время fucking coming!

0: Знаешь, я загостил 2 раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз, как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: верткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: гей.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник

0: Dungeons & Garden.
1: Swallow palm. Stick your finger in anal. Latex glove. Lube it up.
2: Do it.
3: Do you can hear it?
1: Make me
3: happy.
1: My dungeon master.
4: Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
4: Любоваться бассейном.
1: Day party.
4: На берегу. В сокровенном блаженстве. Устремлен в бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Day party.

0: Dungeon da casa.
1: Come. Stick your finger in anal.
0: Latex love, lube it up.
2: Na na na na na na na.
1: Make me
3: happy again.
2: Na na na na na na na.
4: Слышь, понять. Я иду, как глубокий старец, узревший.
1: Next door.
4: Любоваться осенним.
1: Hey, party.
4: На берегу. В сокровенном блаженстве устремлен бесконечное. Наслаждаться прекрасным осенним.
1: Hey, party.
4: Иду.

0: воля на битях.
1: So horny.
0: Yeah. Трюля мазага.
1: Yeah.
0: Без охраны. Дам пизды даже без
1: нахуй.
0: Денег много я.
2: Dark hole, dark hole.
0: Нахуй выкинул
1: диплом.
0: Разношу
1: You're wrong.
0: В хлам. Yeah.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падает только
2: $3.

0: вовсе ничего ему там не скажет. Да он просто живущий вниз своих собственных иллюзий. Сам вовсе не имеет вида. Он успел вовремя мечтать. Наш кто-то постоянный вопрос. Поиски себя в галерее сердца. Мечтаю оказаться одной из
1: богатых.
0: Но вместо этого с утра рано я не понимаю наказание за что. Это может быть так, все просто быть и должно. Может быть, просто вовсе не
1: так. Dungeon.
0: Нет.

0: my ass. Пуста
1: и длинна. Только
0: coming,
1: что есть мочи
0: и my anal
1: развела
0: latex blood.

0: Лучше взорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На stick.

0: Мы будем действовать совместно,
1: Майк, на местности. Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим, словно

0: ass.
1: Which man?
2: Dime back. Dungeon master.
1: With your я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: Hobbs, Zagadek, Star and the Sea.
1: Сладкоспи, и получишь новенький.
0: Boy next door, boy next door.
1: Лёвка-шарики.
0: Gay party. Boy next door, boy next door.
1: Искать.

То, что кому-то интересно. Здесь второй этаж. Приехали и запись сразу. Тут даже не важна. На самом деле по правилам. И мы просто

0: This thing is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
4: Кирпов. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: запястья,
1: latex glove,
0: а под ними полосы. На моем
2: the semen,
0: твои волосы. Переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Блять, что за хуйня? Это опять какая-то гейская ебала или что?
1: Ой, она гейп во всех традициях. У меня бьется. Она не верит в
2: мастер.
1: Ой, дай
3: пулец, беги вепонс.
1: Ой, оу,
3: секс,
1: please, я
3: ду анал.

0: Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: начни хотя бы...
1: Suck dick.
0: Ну чё ты такой...
2: No homo.
0: Хватит опять нудить, что я...
1: So fucking horny.
0: Просто раз...
1: Swallow cum.
0: Одно из моих...
1: Gay fun.
0: Я тебе покажу, как сильно ты...
1: Turns me on.
0: Ты весь такой...
1: I don't swallow cum.
3: Spanking.

0: pisses me off.
1: Везде мне шлёшь
2: deep dark fantasies.
1: И первым просишь
3: get down on your knees.
1: Всегда не забываешь
2: dick, loop it up.
1: Какой молодец. Любишь своих
3: fucking slaves.

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваю. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: fat cock.
0: Забыл, чтобы никто не знал. Чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор. Отдай
1: fat cock. Отдай fat cock. Fat cock.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: No, I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
1: Dungeon
0: назад. Сами будем мы решать, где suck dick.
1: Anal.
0: Давай толпу.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm done.

0: Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Do anal
0: Все поголовно предали
1: I come
0: We

0: косяк. Эй, чтоб словить Семена. Мешок. Shit. Купи билет. А свои пустые оставь на
1: next door.
0: Не надо ничего.
1: That turns me on.

0: I don't skate.
1: Мечта царей, и ускорей морей, и в
2: семен,
1: и пустей. Однако она смешна, когда...
0: Swallow my cum.
1: И как нежна, когда обнажена, чтоб никогда не потерять.
0: Penetration.
1: Все лучшее сразу.
0: Fisting anal.

0: Stick your finger in my ass.
1: Блять, мальчики, как же заебал этот ваш
2: гей секс.
1: Вы можете что-нибудь другое придумать?

0: finger in my ass.
1: Пошел. Все идут.
0: Do sex.
1: Ребята, жаль, девчонок не берут.
0: Stick finger in ass.
1: Надо. И они, конечно...
0: Stick.
2: Do it, do it.
0: Don't do anal.

0: website?
1: Что с нами будет?
0: Gay website?
1: Что с нами станет? Он меня точно...
0: Stick finger in anal.
1: Мое умирает.
0: This thing...
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Gay website?
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the sagging.
1: Да если скажу, что...
0: This thing...
1: Right? Будут смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбито.
0: Gay website?
1: Что с нами будет? Я полюбила...
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

0: ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.
0: Семен, да хуя, знаешь, тут недавно выкрикиваю я. Эй, пал!
1: Ас. Тим Броу, я.

0: sick. Lube it up.
1: That cock.
2: Готов когда это вспоминать.
1: Do it again.
2: Было люто стрёмно за своё ебло. И вот пиздец, мило ебать. Я ебал.
1: Bad cock.
0: Gay sex.

0: Versace.
1: Шаришь, что это
2: bondage sex party.
1: О, боже, что за
2: bondage. Latex bondage. Bondage, bondage, bondage.
1: Они всегда на мне. О, боже, что за
2: bondage. Latex
1: bondage.
2: Bondage, bondage, bondage.
1: Ему ж купил.
2: Oh, yeah.
1: О, боже, что за
2: bondage. Latex bondage. Bondage, bondage, bondage.
1: Они всегда на мне. О, боже, что за
2: bondage.
1: Latex
2: bondage. Bondage, bondage, bondage.
1: Ему ж купил.
2: Oh, yeah.